Кэми. Хрюги от шуэ мхчи мэй. Чо? Чоргин чора пасыр. Ата хрюган илтоэта. Макэты халлун дэрэн идвэ сэна. Маң сидарна кэ бухул маши түргэнэн тэрин мэй. Тэр даран хэр талдур ажу мэргэн тэнэ бэйо. Чора тэр